вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

0: потом. Счастливо, батя, я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: обожаю.
1: Радио Z.
2: Гордимся, оповещаем, вещаем.
3: Письмо мое прочти, я в нем

учтив. Сказать хочу почти, почти тобой блажен, почти.

слабость, не сочти. Привязанность к почти.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Проливали деды кровь, не просто от мысли, не просто от снов, не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам, не просто читать строки близких имам, не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди.

Давай поднимем за ребят дорог в республике солдат. А метель ножом за воротник, ах, полоснет.

0: дорог республики, солдат.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Корабли постоят.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июня, в нашем регионе облачно, без осадков, ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов.

получить Орден Мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области в этом году отремонтируют и построят более 320 километров автодорог. На развитие дорожной инфраструктуры выделено 23 миллиарда рублей. Работы уже идут, выполнен ямочный ремонт на площади 250 тысяч квадратных метров, а на муниципальных, региональных и федеральных дорогах нанесена разметка на участке общей площадью 914 тысяч квадратных метров. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году приведут в порядок 64 объекта. Протяженностью 156,6 километра на сумму 5,8 миллиарда рублей. Как отметил Александр Шуваев, доля нормативных дорог должна вырасти до 73% среди региональных и муниципальных и до 84% среди дорог опорной сети России. В Белгороде утвердили 59 пунктов помощи. Они будут работать при чрезвычайной ситуации или отключении электричества. Ранее их называли пунктами обогрева, но теперь они будут работать круглый год под другим наименованием. Внутри горячая вода, чай, зарядка для гаджетов, лекарства, медпункт. Пункты не пустят пьяных, нарушителей порядка и людей с животными, значится в постановлении администрации города. Доля оставшихся в Белгороде выпускников в 2025-м выросла до 63,5%. В минувшем году в учебные заведения региона поступили на 10% больше местных молодых людей, чем годом ранее. Тогда этот показатель составлял 54,8%. Такие данные озвучил мэр города Валентин Демидов. Напомним, что средний тестовый балл ЕГЭ по всем 11 предметам в регионе стабильно выше общероссийского, а количество 100-бальных работ за последние годы увеличилось в два раза. До конца июля в Белгороде высадят более 90 тысяч цветов. С приходом тепла город украшают новые яркие растения – калеусы, канны, аргерантемумы, розы и хризантемы. Для быстрого озеленения используют современные методы. Растения высаживают в специальные кашпо, встроенные в грунт, а умная капельная система автоматически регулирует полив и отключается в дождь. Новые цветочные композиции появятся у школы 21, возле музея Диорамы и в парке Берега. Праздник, посвященный крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны, отмечается 12 июля. В регионе проходят традиционно мероприятия, посвященные Прохоровскому полю. С 2020 года у нас в области это нерабочий праздничный день. В этом году дата выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Хорошего дня!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два.

0: поменялось.
1: Реклама.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372 672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: клянусь. Радио Z.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июня, в нашем регионе облачно, без осадков, ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Вдаль гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области в этом году отремонтируют и построят более 320 километров автодорог. На развитие дорожной инфраструктуры выделено 23 миллиарда рублей. Работы уже идут, выполнен ямочный ремонт на площади 250 тысяч квадратных метров, а на муниципальных, региональных и федеральных дорогах нанесена разметка на участке общей площадью 914 тысяч квадратных метров. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году приведут в порядок 64 объекта. Протяженностью 156,6 километра на сумму 5,8 миллиарда рублей. Как отметил Александр Шуваев, доля нормативных дорог должна вырасти до 73% среди региональных и муниципальных и до 84% среди дорог опорной сети России. В Белгороде утвердили 59 пунктов помощи. Они будут работать при чрезвычайной ситуации или отключении электричества. Ранее их называли пунктами обогрева, но теперь они будут работать круглый год под другим наименованием. Внутри горячая вода, чай, зарядка для гаджетов, лекарства, медпункт. Пункты не пустят пьяных, нарушителей порядка и людей с животными, значится в постановлении администрации города. Доля оставшихся в Белгороде выпускников в 2025-м выросла до 63,5%. В минувшем году в учебные заведения региона поступили на 10% больше местных молодых людей, чем годом ранее. Тогда этот показатель составлял 54,8%. Такие данные озвучил мэр города Валентин Демидов. Напомним, что средний тестовый балл ЕГЭ по всем 11 предметам в регионе стабильно выше общероссийского, а количество 100-бальных работ за последние годы увеличилось в два раза. До конца июля в Белгороде высадят более 90 тысяч цветов. С приходом тепла город украшают новые яркие растения – калеусы, канны, аргерантемумы, розы и хризантемы. Для быстрого озеленения используют современные методы. Растения высаживают в специальные кашпо, встроенные в грунт, а умная капельная система автоматически регулирует полив и отключается в дождь. Новые цветочные композиции появятся у школы 21, возле музея Диорамы и в парке Берега. Праздник, посвященный крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны, отмечается 12 июля. В регионе проходят традиционно мероприятия, посвященные Прохоровскому полю. С 2020 года у нас в области это нерабочий праздничный день. В этом году дата выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Хорошего дня!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
3: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.
9: Я же

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект. Грант на успех. Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июня, в нашем регионе облачно, без осадков, ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Муса Джалиль, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем кобры устать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочке глаза. «Чулочки тоже». И в смятении эсэсовец объят. Рука сама с собой в волненье вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, в смятении смутно произнес. Овеянный невольной дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. «Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей? Ты человек, не просто немец, ты страшный зверь среди людей.

0: Стал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума мозгу отравленно зажглась. И снова скован взглядом детским, и повторяется опять, и не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять.
1: Наша память пробита на вылет.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области в этом году отремонтируют и построят более 320 километров автодорог. На развитие дорожной инфраструктуры выделено 23 миллиарда рублей. Работы уже идут, выполнен ямочный ремонт на площади 250 тысяч квадратных метров, а на муниципальных, региональных и федеральных дорогах нанесена разметка на участке общей площадью 914 тысяч квадратных метров. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году приведут в порядок 64 объекта. Протяженностью 156,6 километра на сумму 5,8 миллиарда рублей. Как отметил Александр Шуваев, доля нормативных дорог должна вырасти до 73% среди региональных и муниципальных и до 84% среди дорог опорной сети России. В Белгороде утвердили 59 пунктов помощи. Они будут работать при чрезвычайной ситуации или отключении электричества. Ранее их называли пунктами обогрева, но теперь они будут работать круглый год под другим наименованием. Внутри горячая вода, чай, зарядка для гаджетов, лекарства, медпункт. Пункты не пустят пьяных, нарушителей порядка и людей с животными, значится в постановлении администрации города. Доля оставшихся в Белгороде выпускников в 2025 выросла до 63,5%. В минувшем году в учебные заведения региона поступили на 10% больше местных молодых людей, чем годом ранее. Тогда этот показатель составлял 54,8%. Такие данные озвучил мэр города Валентин Демидов. Напомним, что средний тестовый балл ЕГЭ по всем 11 предметам в регионе стабильно выше общероссийского, а количество 100-бальных работ за последние годы увеличилось в два раза. До конца июля в Белгороде высадят более 90 тысяч цветов. С приходом тепла город украшают новые яркие растения – калеусы, канны, аргерантемумы, розы и хризантемы. Для быстрого озеленения используют современные методы. Растения высаживают в специальные кашпо, встроенные в грунт, а умная капельная система автоматически регулирует полив и отключается в дождь. Новые цветочные композиции появятся у школы 21, возле музея Диорамы и в парке Берега. Праздник, посвященный крупнейшему танковому сражению Великой Отечественной войны, отмечается 12 июля. В регионе проходят традиционно мероприятия, посвященные Прохоровскому полю. С 2020 года у нас в области это нерабочий праздничный день. В этом году дата выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Хорошего дня!

0: Радио Z.
1: Мы едины и непобедимы.
2: Песен еще не написано.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Выше голос.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июня, в нашем регионе облачно, без осадков, ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: 40 трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и маркие. Шепчет старая нянечка: «Господи, да чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них, с балалайками, с мандолинами и с большими пачками книг. Что в программе? В программе чтение, пара песен военных правильных. Мы в палату тяжелораненых ходим с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артиллерии с ампутированной ногой, в сумасшедшем бою под Ельней, на себя принявший огонь. На пришельцев глядит он весело, и другой добровей забинтован. Капитан, таранивший мессера 3 недели назад над Ростовом. Мы вошли, мы стоим в молчании. Вдруг срывающимся фальцетом Абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта, а за ним не вполне совершенно, но вовсю запевали, внимая, о народной поем, о священной, так как мы ее понимаем. В ней Чапаев сражается заново, краснозвезды мчатся танки, в ней шагают наши в атаке –

а фашисты падают замертво. Здесь чужое железо плавится, здесь и смерть отступать должна. И сказать бы по правде, нравится нам такая война. Мы поем, только голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите, постойте, хлопчики, погодите, умер майор. Балалайка всплакнула горестно, торопливо, будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале в том далеком военном году.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду и 10 округам. Противник 9 раз использовал артиллерию и реактивные системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех подразделений сбиты и подавлены 78 вражеских дронов. Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительница. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. В 4 округах получили ранения 5 мирных жителей, включая ребенка. Вся необходимая помощь оказывается. Утром Белгород вновь подвергся атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоквартирного жилого дома. Боевая часть не сдетонировала. Оперативные службы обследовали территорию и вывезли беспилотник. В любой нештатной ситуации звоните по номеру 112. Александр Шуваев навестил жителей ПВР. Он пообщался с белгородцами, которые потеряли дома из-за вражеских атак, и отметил, что каждому нужен индивидуальный подход. На встрече обсудили вопрос сохранности покинутого имущества. Этот вопрос проработают с Барсом и Орланом. Еще одна важная тема – восстановление хозпостроек. Будем искать возможности, чтобы и этот запрос переселенцев не остался без решения. Но сначала в приоритете жилье, написал Шуваев. Он рассказал, что с начала СВО на приобретение новых домов и квартир взамен утраченных в регион направлено более 30,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Также руководитель области подчеркнул, что доставку гуманитарной помощи в отдаленные села прекращать не будут. Эту работу, наоборот, усиливают. Уже сформировано 4 гуманитарных центра. Голосование за объекты благоустройства в Белгородской области завершится 12 июня. До этой даты жители старше 14 лет могут выбрать дизайн-проекты, которые воплотят в жизнь в 2027 году. В голосовании участвуют 30 объектов из 14 муниципалитетов региона. Выбрать понравившийся проект можно на сайте госуслуги или с помощью волонтеров. Голосование проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В июне начнется ремонт Белгородской объездной дороги. Участок протяженностью 3 километра автодороги Таврово-Соломино-Разумное обновят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году 4,6 километра этой магистрали уже отремонтировали. В этом ремонт ждет участок от моста Соломино до кольца возле аквапарка и небольшой фрагмент дороги в Разумном. Работы завершат в сентябре, сообщили в региональном Минтрансе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июня, в нашем регионе облачно, без осадков, ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Разрыв один, второй раздался, и дым кругом, сложился дом, а танк весь кирпичом окрашен, с закрытой огневой идет. Проедет так, что все трясется и ощетинится броня. Погнут наклонный лист об шифер, и фара левая слегка. Усталым взглядом серых, тусклых, пустых, измученных без сна, с лицом седым, худым и грустным, танкист посмотрит на меня. И день за днем, уже 2 года, за метром 100, не без потерь, сметем фашистскую угрозу и отомстим мне за парней.
1: Каждую весну проходит парад, мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 68 раз атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду и 10 округам. Противник 9 раз использовал артиллерию и реактивные системы залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех подразделений сбиты и подавлены 78 вражеских дронов. Во время террористического удара ВСУ в Белгородском округе погибла мирная жительница. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. В 4 округах получили ранения 5 мирных жителей, включая ребенка. Вся необходимая помощь оказывается. Утром Белгород вновь подвергся атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоквартирного жилого дома. Боевая часть не сдетонировала. Оперативные службы обследовали территорию и вывезли беспилотник. В любой нештатной ситуации звоните по номеру 112. Александр Шуваев навестил жителей ПВР. Он пообщался с белгородцами, которые потеряли дома из-за вражеских атак, и отметил, что каждому нужен индивидуальный подход. На встрече обсудили вопрос сохранности покинутого имущества. Этот вопрос проработают с Барсом и Орланом. Еще одна важная тема – восстановление хозпостроек. Будем искать возможности, чтобы и этот запрос переселенцев не остался без решения. Но сначала в приоритете жилье, написал Шуваев. Он рассказал, что с начала СВО на приобретение новых домов и квартир взамен утраченных в регион направлено более 30,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Также руководитель области подчеркнул, что доставку гуманитарной помощи в отдаленные села прекращать не будут. Эту работу, наоборот, усиливают. Уже сформировано 4 гуманитарных центра. Голосование за объекты благоустройства в Белгородской области завершится 12 июня. До этой даты жители старше 14 лет могут выбрать дизайн-проекты, которые воплотят в жизнь в 2027 году. В голосовании участвуют 30 объектов из 14 муниципалитетов региона. Выбрать понравившийся проект можно на сайте госуслуги или с помощью волонтеров. Голосование проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В июне начнется ремонт Белгородской объездной дороги. Участок протяженностью 3 километра автодороги Таврово-Соломино-Разумное обновят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году 4,6 километра этой магистрали уже отремонтировали. В этом ремонт ждет участок от моста Соломино до кольца возле аквапарка и небольшой фрагмент дороги в Разумном. Работы завершат в сентябре, сообщили в региональном Минтрансе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: твое и мое.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июня, в нашем регионе облачно, без осадков, ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут

дед. На кухне наши разговоры, у мамы в двушке. Шахтерские каски, гоногонки, яркий свет. Рыбалка, волка, терпкий чай в алюминиевой кружке. Твой старый дом, чердак и наш любимый сад. На пыльных полках шкафа запах твоих наград. За каждым орденом, медалью, за каждой звездой. По

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина. Тишина в звездах, тишина улиц, в тишине воздух, ветры уснули.

0: И рассвет. Спасибо, дед. Тишина.
1: Больная тема. Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: От семьи до школы, от улицы до храма эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
3: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
2: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
3: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
2: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
3: Если из 100% общества 80% будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому все начинается с самого человека. Хотим мы этого или не хотим, но преподобный Серафим Саровский сказал замечательные слова. «Спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Если взять эти же слова за основу, то будь агрессивный сам, и вокруг тебя все станут агрессивны. Потому что это то, что передается, чем можно заразиться.
2: Да, только смотрите, если говорит, что это вирус агрессия, то получается, что я и сам-то не очень хочу, но если меня заразили этим вирусом, то я тоже таковым стал. Агрессивным.
3: Я могу, знаете, быть немножко закрытым. Есть очень приятный пример, который привел один из современных афонских подвижников. Есть пример рыбы. Или будь как рыба, которая плавает в соленой воде, но сама не соленая.
2: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
3: быть
2: свежим.
3: Сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
2: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное страшно.
3: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанности. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Но где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы, вызвав родителя в школу, боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
2: Да, но почему? И как теперь это остановить?
3: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее всего, родители, не особо занимаются ребенком, не знают, чем он живет, в каких группах состоит, что ему интересно, почему он пошел в эту же школу. Ведь на самом деле, если у него в школе или в колледже все хорошо, он же не пойдет туда пакостить. Значит, там плохо. И это плохо началось по каким-то причинам не сразу. То есть это имело накопительный характер, и он уже, этот подросток, быть может, не сумел справиться с какими-то своими негативными чувствами, с гневом, и пошел с обостренным чувством справедливости искать этой справедливости.
2: То, что

0: вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что, коль случается такая ситуация, то две стороны, родитель и общественность в образовательном учреждении, просто просмотрели. Так получается?
1: Я бы, наверное, разделил зону ответственности. 70% семья, процентов 30% учебное заведение. Потому что благословение на воспитание ребенка лежит на родителях.
0: Но вот смотрите, получается, что все-таки проблема-то появилась в школе у ребенка, с которой он пришел назад с автоматом или еще с чем-то, с каким-то оружием. То есть эта проблема была создана в стенах школы, не в семье.
1: Вопрос другой. А кто ему дал право решать эту проблему?
0: Но источник-то проблемы вовсе не в семье выходит.
1: Является учеником, у которого есть свои обязанности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
0: Тут вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые по вашей версии должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
1: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать в конфликтных ситуациях, если тебе что-то не нравится, то на самом деле есть выход другой. Вот тебе поставили, как по моему мнению, незаслуженную оценку или как-то не так оценили твой внешний вид. И по идее дома должны родители научить ребенка реагировать на данную ситуацию. Причем реагировать со знаком плюс. Агрессия у подростков часто возникает ровно тогда, когда ребенок не чувствует себя любимым. Если ребенка любят, не требуют от него каких-то выгодных поведений. Ведь на самом деле много родителей хотят видеть не счастливых детей, а выгодных, успешных. Чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ну, как бы ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
0: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
1: А вообще узнать, вообще, что любит ребенок? Какие у него тревоги, страхи? Что ему нравится? Какие у него, быть может, проблемы? Быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарной от родителей.
0: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
1: Ну, в первую очередь, это родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
0: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
1: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек – такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
0: Как? Это понизить чужую, да?
1: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой – это же колоссальный труд. Это уже очень тяжело. Поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим. То есть как бы сам морально опускает других людей. И при этом он сам считает себя возвышенным.
0: в нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу?
1: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги. И это состояние тревоги, он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение много, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
0: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
1: Есть такое понятие «психологические границы личности». Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю и сделаю им замечание. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
0: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать: стоп, стоп, так нехорошо, давайте-ка, не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно
1: кому-то? Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали, кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал: не делайте, пожалуйста, этого, не надо, ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
0: А потому что что? Страшно людям?
1: Да, людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он придет на тебя.
0: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия – это подмена духовной работы, так, внешней такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
1: Ну, наверное, нужно понимать, что есть поведение христиан, а есть христианское учение. Наше православное учение говорит о том, что Бог есть любовь, и мы принимаем любого человека, который переступает порог храма. Церковь же именуется как, вы знаете, духовная врачебница.
0: То есть?
1: Духовная больница. То есть человек, он, который переступил порог храма, люди, он понимает, что со мной что-то не так, пойду я схожу в храм. Ну, гневлив я, раздражителен я. Или какие-то другие страсти есть во мне, я пришел к Богу искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь может эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви со своей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего нога. Ну, странно будет, если будут друг друга осуждать.
0: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
1: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
0: А как вы считаете, агрессия становится больше тогда и там, где нет духовности?
1: Тогда, когда есть внутри пустота. Ну вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
0: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на, ну, не насилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
1: Конечно, возможен. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
0: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
1: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
0: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть». Я прям очень согласна с этой фразой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Генпрокурор Александр Гуцан рассказал, что в России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Глава ведомства уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать, отметил генпрокурор. Гуцан также анонсировал, что Генеральная прокуратура России намерена усиливать борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Введение отцовского капитала в 2 миллиона рублей в России поможет семьям с детьми и стимулирует строительство жилья. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Общественник отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Это поможет поддержать многодетные семьи. По словам Рыбальченко, 40% мам с тремя детьми не работают, а при четырех детях работающих еще меньше. Поэтому основная финансовая нагрузка ложится на отца, и предоставление отцовского капитала будет оправдано. В Госдуме предложили установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей не более 15% от преподавательской нагрузки. Парламентарии отметили, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявлял о снижении бумажной нагрузки на педагогов в 25 раз. Однако на практике, как отмечают сами учителя, нагрузка никуда не делась. По данным опроса Президентского совета по правам человека, около 40% российских педагогов не заметили уменьшения объема отчетности. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Для этого планируют использовать данные о производстве, поставках, импорте и спросе. Отдельно стороны займутся программами льготного лекарственного обеспечения, в том числе препаратами для лечения социально значимых и редких заболеваний. В стране началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Короткая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на 1 час, поскольку это предпраздничный день. 12, 13 и 14 – выходные. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 июня, в нашем регионе облачно, без осадков, ветер южных направлений до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио Z.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Генпрокурор Александр Гуцан рассказал, что в России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Глава ведомства уточнил, что это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать, отметил генпрокурор. Гуцан также анонсировал, что Генеральная прокуратура России намерена усиливать борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Введение отцовского капитала в 2 миллиона рублей в России поможет семьям с детьми и стимулирует строительство жилья. С таким заявлением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Общественник отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Это поможет поддержать многодетные семьи. По словам Рыбальченко, 40% мам с тремя детьми не работают, а при четырех детях работающих еще меньше, поэтому основная финансовая нагрузка ложится на отца, и предоставление отцовского капитала будет оправдано. В Госдуме предложили установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Парламентарии отметили, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявлял о снижении бумажной нагрузки на педагогов в 25 раз. Однако на практике, как отмечают сами учителя, нагрузка никуда не делась. По данным опроса Президентского совета по правам человека, около 40% российских педагогов не заметили уменьшения объема отчетности. В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Для этого планируют использовать данные о производстве, поставках, импорте и спросе. Отдельно стороны займутся программами льготного лекарственного обеспечения, в том числе препаратами для лечения социально значимых и редких заболеваний. В стране началась четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Короткая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на 1 час, поскольку это предпраздничный день. 12, 13 и 14 – выходные. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: адресу Русь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Сочи!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: горят как символы великих убеждений.
1: Радио Z.
2: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
1: Радио Z.
3: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.
4: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: память мою до рассвета.
1: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Месяца май, месяца май. А в белой коружке

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Валентин Демидов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой. Обсудили конкретные обращения жителей Белгорода, требующие межведомственного подхода. Помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, общая задача. Детали договоренностей в рамках служебной этики, но задачи приняты в работу, написал Демидов. Для жителей Харьковской горы организовали подвоз воды. Пока проблемы с водоснабжением в этом районе города сохраняются, особенно на верхних этажах многоквартирных домов. Как сообщили в водоканале, в резервуарах критично снизился уровень воды, сейчас их наполняют. Временно организован подвоз. Автоцистерны находятся по адресам улица Щерса, 8, улица Костюкова, 35Г. Также воду подвозят в соцучреждения и по заявкам жителей. Заявки принимаются по телефону 8 800 234 71 87. В Ракитном появится культурно-просветительский центр от трех и больше. Он будет функционировать на базе центральной детской библиотеки. Модернизация стала возможна благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящему в состав нацпроекта «Семья». Здесь запланировано создание комфортного и уютного пространства для ракитянцев всех возрастов. Помещение оснастили современным оборудованием, появилась новая мебель. Отметим, что в сентябре 2026-го откроют свои двери сразу 8 таких детских культурно-просветительских центров. Один из них в Центральной детской библиотеке Ракитянского округа. Центры станут точками притяжения, где дети смогут получать знания в области искусства, истории и народных промыслов. В Красноярском округе стартовала традиционная летняя программа трудоустройства подростков. Она реализуется в рамках нацпроекта «Кадры». Программа не только обеспечит школьников занятостью во время летних каникул, но и поможет им с профориентацией и получением первого трудового опыта. Более 50 ребят из Красноярского округа уже получили возможность подработать. Они будут трудиться в 10 учреждениях. Для каждого подростка это возможность приобрести профессиональные навыки и примерить на себя роль помощника библиотекаря, озеленителя, ассистента-специалиста сферы образования или молодежной политики, организатора досуга и подсобного рабочего, а еще научиться работать в коллективе, завести новые знакомства, заработать свои первые деньги. Пригородные поезда в направлении Томаровки временно будут ездить до разъезда 134 километр. Изменения продлятся до 11 июня в целях безопасности. Маршрут скорректируют для 8 поездов. Подробнее в РЖД. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: Красота в пятки уходит.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Валентин Демидов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой. Обсудили конкретные обращения жителей Белгорода, требующие межведомственного подхода. Помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, общая задача. Детали договоренностей в рамках служебной этики, но задачи приняты в работу, написал Демидов. Для жителей Харьковской горы организовали подвоз воды. Пока проблемы с водоснабжением в этом районе города сохраняются, особенно на верхних этажах многоквартирных домов. Как сообщили в водоканале, в резервуарах критично снизился уровень воды. Сейчас их наполняют. Временно организован подвоз. Автоцистерны находятся по адресам улица Щерса, 8, улица Костюкова, 35Г. Также воду подвозят в соцучреждения и по заявкам жителей. Заявки принимаются по телефону 8 800 234 71 87. В Ракитном появится культурно-просветительский центр «От трех и больше». Он будет функционировать на базе Центральной детской библиотеки. Модернизация стала возможна благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящему в состав нацпроекта «Семья». Здесь запланировано создание комфортного и уютного пространства для ракитянцев всех возрастов. Помещение оснастили современным оборудованием, появилась новая мебель. Отметим, что в сентябре 2026-го откроют свои двери сразу 8 таких детских культурно-просветительских центров. Один из них в Центральной детской библиотеке Ракитянского округа. Центры станут точками притяжения, где дети смогут получать знания в области искусства, истории и народных промыслов. В Красноярском округе стартовала традиционная летняя программа трудоустройства подростков. Она реализуется в рамках нацпроекта «Кадры». Программа не только обеспечит школьников занятостью во время летних каникул, но и поможет им с профориентацией и получением первого трудового опыта. Более 50 ребят из Красноярского округа уже получили возможность подработать. Они будут трудиться в 10 учреждениях. Для каждого подростка это возможность приобрести профессиональные навыки и примерить на себя роль помощника библиотекаря, озеленителя, ассистента-специалиста сферы образования или молодежной политики, организатора досуга и подсобного рабочего, а еще научиться работать в коллективе, завести новое знакомство, заработать свои первые деньги. Пригородные поезда в направлении Томаровки временно будут ездить до разъезда 134 километр. Изменения продлятся до 11 июня в целях безопасности. Маршрут скорректируют для 8 поездов. Подробнее в РЖД. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

школе с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат? Ты забыл, сколь нами вместе прочитано? Мы с тобой в одних берегах.

тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Российские регионы сегодня обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно. Достаточно того, что для субъектов эта мера поддержки демографии вполне подъемна. Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею, которую озвучили в Общественной палате. Там предложили официально продлить режим работы детских садов до 12 часов. По мнению общественников, это необходимо работающим родителям. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Минфин сообщил о переносе даты начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Вместо 1 сентября 2026 года платеж начнут собирать с 1 декабря. Такие изменения уже внесены в Госдуму в составе поправок к бюджетному кодексу. Технологический сбор – это новый платеж неналогового характера. Его будут перечислять российские компании, которые ввозят и выпускают электронную продукцию. Помимо этого, в поправках к бюджетному кодексу предусмотрены и другие меры: укрепление финансовой стабильности регионов, корректировка бюджетных процедур, а также расширение использования цифрового рубля в бюджетных процессах. В России будут ежегодно публиковать рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Миноборнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства, а также участие университетов в профильных нацпроектах. Кроме того, ведомствам поручено до 20 марта следующего года разработать критерии для определения головных вузов по ключевым отраслям экономики. Также они должны обновить программы развития университетов, которые готовят инженерные кадры и ведут научные разработки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Надежда.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект. Грант на успех. Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней?
0: Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
2: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: На войне я вновь начал писать стихи после долгого перерыва. Почему именно стихи? Для прозы пока не хватает дыхания. Первое, что понимает человек, попавший на войну, это открытие неизбирательности смерти. Твои заслуги и таланты не страхуют тебя от прилета мины или шальной пули. Все может оборваться в любой момент. Для прозы нужно даже не время, а понимание времени, знание, что оно у тебя есть. А на войне ты живешь одним днем. Стихи позволяют кратко, емко и, главное, мгновенно выплеснуть на бумагу накопленные мысли и эмоции. Поэтому пока стихи. Проза будет позже, когда все закончится. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции. Мы вернемся живыми. Не надо нас хоронить. Опаленные солнцем отложим усталый свой меч. И Азовское море по-русски нас будет любить. И Донецкая степь по-русски нас будет беречь. Мы вернемся с победой, прорвемся сквозь толщу веков. Устоим под огнем и давлением смертельного груза, а пока мы уходим дорогой наших отцов в направлении солнца, сквозь заросли кукурузы.

0: рожая детей. Под обстрелами ждем.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Четверо белгородцев удостоены государственных наград по указу президента России. Медалью за храбрость второй степени награжден главный инженер Шебекинского РЭС Андрей Игнатенко. Несколько лет он участвует в восстановлении энергообъектов. Медали за заслуги перед Отечеством второй степени удостоены главврач Белгородской станции скорой помощи Алексей Жиров и главврач Шебекинской центральной районной больницы Олеся Нестеренко. Медаль за спасение погибавших получила фельдшер Шебекинской подстанции скорой медпомощи Галина Марачковская. Все награжденные продолжают работать в приграничных территориях, ежедневно выполняя свои профессиональные обязанности в условиях повышенного риска. Александр Шуваев наградил муниципальных глав за высокие показатели эффективности в 2025 году. Диплом победителя в первой группе получил мэр Белгорода Валентин Демидов, во второй – глава Белгородского округа Татьяна Круглякова, в третьей – глава Ракитянского округа Виктория Мовчан, в четвертой – глава Красноярского округа Виталий Кутаманов. Среди управленческих команд лучший результат показала администрация Красногвардейского округа. Поблагодарил коллег за их труд, уверен, что самые успешные практики мы обязательно возьмем на вооружение и распространим в других округах Белгородчины, поделился Шуваев. Прошло традиционное совещание с правительством региона. Главный вопрос – безопасность. Поступают просьбы об усилении защиты от дронов на трассах и объектах инфраструктуры. Прорабатываем все механизмы, приоритет уделяем приграничью, отметил руководитель области. Также по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Новом Осколе, Чернянке и селе Никитовка Красногвардейского округа обновляем и строим 7 социальных объектов. В Новом Осколе – капремонт детского сада номер 8 Лукоморье, в Чернянке – капремонт детских садов «Солнышко», «Светлячок» и школа номер 3, в Никитовке – капремонт школы, строительство детсада и реконструкция центра культурного развития. «Взял на контроль, жду ежедневные доклады», – сказал Шуваев. На совещании правительства области обсудили и трудоустройство подростков. В этом году на временную подработку возьмут около 30 тысяч несовершеннолетних. С начала года уже нашли работу около 16 тысяч юных белгородцев. С начала летних каникул более 1300. Также особое внимание уделят вернувшимся с СВО бойцам. В настоящее время из них трудоустроены 71%. Остальным помогают индивидуально социальные координаторы филиала Фонда защитники Отечества и центра занятости. Главное – системная помощь и уважение при возвращении к мирной работе. Всех целей будем достигать последовательно, пообещал глава региона. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: не хлещи коня, ему же больно.
1: Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Мои эмоции без слов, ладони держат руку, и моя помощь.

Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы

находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По информации оперштаба региона, в селе Беловское Белгородского округа пострадали 5 женщин. Их с предварительным диагнозом акубаротравмы для обследования бригады скорой помощи доставили в городскую больницу номер 2 Белгорода. В результате детонации в административном здании в 3 многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте. Оперштаб Белгородской области рассказал о ситуации с водоснабжением в Белгороде в районе Харьковской горы по состоянию на 17 часов. Продолжается наполнение резервуаров для подачи воды жителям. Наполнение идет медленными темпами из-за значительных повреждений на водоводах, которые возникли в зимнее время из-за частых отключений воды после атак на энергосистему. Сейчас специалисты водоканала принимают все возможные меры, чтобы подать как можно больше воды и быстрее наполнить резервуары. Все находятся на рабочих местах. На данный момент уже удалось стабилизировать подачу воды в верхней зоне района Харьковской горы. Здесь водоснабжение осуществляется штатно, но может быть снижено давление на верхних этажах многоквартирных домов. Наиболее проблемной остается нижняя зона района, в том числе улица 5 Августа, улица Железнодорожная, улица Щерса частично, улица Толстого, Лермонтова, Горького, Апанасенко, улица Роза Люксембург, проспект Ватутина. Чтобы быстрее наполнить систему, просим жителей экономно расходовать воду, не делать запасы и ограничить полив в частном секторе. Чем быстрее наполнятся резервуары, тем быстрее стабилизируется давление воды у всех абонентов. Ориентировочные сроки нормализации ситуации к утру 9 июня, сообщили в водоканале. Областное правительство опубликовало список адресов, где на прошедшей неделе выполнена работа по восстановлению жилья. Всего за неделю с 1 по 7 июня в Белгородской области восстановили 70 объектов. В Белгороде 50, в Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 9 объектов. В Белгородском округе завершили 5. В Красноярушском округе восстановлено 3 объекта, в Грайворонском 2, в Валуйском 1. Яркая зона для отдыха появилась на крыше спорткластера «Берега». Там установили 16 ярких разноцветных лежаков, где посетители смогут загорать и наблюдать за спортивными мероприятиями. Кроме того, около светильников, цветов, озеленители разбили новые клумбы. Территорию украсили более 3,6 тысячи цветов, среди которых остеоспермум, невяник, котовник, лиатрис, седум, астра и эхинацея. В Государственном Кремлевском дворце прошел гала-концерт финалистов конкурса «Голоса Победы». Среди участников трое юных талантов из Белгородской области. Татьяна Бугаева, 14 лет, Белгород, воспитанница детской школы искусств номер 1. Она исполнила песню в дуэте с певицей Варварой. Ева Кукушкина, 11 лет, Белгород, спела «Синий платочек» вместе с Елизаветой Должунковой. Софья Петренко, 15 лет, село Новая Толжанка Шебекинского округа, выступила со Стасом Михайловым с песней «Солдат». Все трое, несмотря на постоянные атаки врага, продолжают заниматься музыкой, поддерживать бойцов и верить в победу. Трансляция концерта 12 июня в 9:15 на телеканале «Звезда». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: следующего музыкального часа «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО.

0: Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
1: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
2: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
3: Песни нашей победы.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Четверо белгородцев удостоены государственных наград по указу президента России. Медалью за храбрость второй степени награжден главный инженер Шебекинского РЭС Андрей Игнатенко. Несколько лет он участвует в восстановлении энергообъектов. Медали за заслуги перед Отечеством второй степени удостоены главврач Белгородской станции скорой помощи Алексей Жиров и главврач Шебекинской центральной районной больницы Олеся Нестеренко. Медаль за спасение погибавших получила фельдшер Шебекинской подстанции скорой медпомощи Галина Марачковская. Все награжденные продолжают работать в приграничных территориях, ежедневно выполняя свои профессиональные обязанности в условиях повышенного риска. Александр Шуваев наградил муниципальных глав за высокие показатели эффективности в 2025 году. Диплом победителя в первой группе получил мэр Белгорода Валентин Демидов, во второй – глава Белгородского округа Татьяна Круглякова, в третьей – глава Ракитянского округа Виктория Мовчан, в четвертой – глава Красноярского округа Виталий Кутаманов. Среди управленческих команд лучший результат показала администрация Красногвардейского округа. Поблагодарил коллег за их труд, уверен, что самые успешные практики мы обязательно возьмем на вооружение и распространим в других округах Белгородчины, поделился Шуваев. Прошло традиционное совещание с правительством региона. Главный вопрос – безопасность. Поступают просьбы об усилении защиты от дронов на трассах и объектах инфраструктуры. Прорабатываем все механизмы, приоритет уделяем приграничью, отметил руководитель области. Также по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Новом Осколе, Чернянке и селе Никитовка Красногвардейского округа обновляем и строим 7 социальных объектов. В Новом Осколе – капремонт детского сада номер 8 «Лукоморье», в Чернянке – капремонт детских садов «Солнышко», «Светлячок» и школа номер 3, в Никитовке – капремонт школы, строительство детсада и реконструкция центра культурного развития. «Взял на контроль, жду ежедневные доклады», – сказал Шуваев. На совещании правительства области обсудили и трудоустройство подростков. В этом году на временную подработку возьмут около 30 тысяч несовершеннолетних. С начала года уже нашли работу около 16 тысяч юных белгородцев. С начала летних каникул более 1300. Также особое внимание уделят вернувшимся с СВО бойцам. В настоящее время из них трудоустроены 71%. Остальным помогают индивидуально социальные координаторы филиала Фонда защитники Отечества и Центра занятости. Главное – системная помощь и уважение при возвращении к мирной работе. Всех целей будем достигать последовательно, пообещал глава региона. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Поздравляем, брат!
1: Радио Z.
2: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

лишь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже, Родина.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Однажды, накануне Дня Победы, случайно, среди вороха бумаг, нашли мы письма папиного деда. Казалось, это встреча на глазах. Мы познакомились, узнали его ближе, ведь это дар из прошлого семье. Нам посчастливилось его услышать. Он говорил потомкам о войне. И в этих строках есть его характер, его любовь и к дочке, и к жене. Их невозможно, прочитав, не плакать. Он не вернулся, сгинул на войне. Я знаю точно, его очень ждали, молились, верили, любили всей душой. Но миллионы без вести пропали. В том августе он принял смертный бой. Он жить хотел, так верил он в победу. Не беспокойтесь, в письмах он писал. Даст Бог, я выживу, мы победим, приеду. А после этих слов он замолчал. И вот сейчас, в 2023-м, я с прадедом как будто говорю. Как жаль, что не вернулся в 45-м. Но я за жизнь его благодарю.

0: Помогает, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Любимая моя.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели?

0: В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
1: Корпуса, охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранишь.

0: на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути снова на войну.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: песни нашей победы.
1: Отец, расскажи мне о прошлой войне. Прости, что прошу тебя снова и снова. Я

Отец, расскажи мне о друге своем. Мы с ним уже больше не встретимся в мае. Я помню, как с другом вы пели.

и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно.

0: мой родной, и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

Да везем, держись, братишка. Голос ангела кричал. И тащил мне брат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: От семьи до школы, от улицы до храма эта тема сегодня стоит особенно остро. Агрессия стала настолько привычной, что мы не замечаем ее. Она проникла во все поры и клетки общества. И перестала восприниматься как патологическое явление. Она стала обыденной, общепринятой и незамечаемой инструментом решения конфликтов и даже маркером крутизны или статуса. Агрессия как норма. Почему насилие стало фоновым шумом нашей жизни? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Почему агрессии становится больше? Или это только так кажется?
2: 2000 лет назад апостол Павел сказал удивительные слова. Он сказал, что от избытка сердца говорят уста. Вот, наверное, то, что аккумулируется сейчас в сердцах людей, это и выходит наружу.
1: Получается так, что я сама такая или всему виной окружающая действительность?
2: Люди, конечно, хотят услышать, что, конечно же, виновата окружающая действительность, что ни в коем случае не я, меня заставили, общество такое, мир такой. На самом деле, за все наши эмоции, чувства, состояния, то, что мы говорим, то, что мы испытываем в отношении событий или других людей, виноват только мы.
1: То есть агрессия – это скорее болезнь личная, а не симптом больного общества?
2: Если из 100% общества 80% будет агрессивных, то это уже будет болезнь общества. Поэтому все начинается с самого человека. Хотим мы этого или не хотим, но преподобный Серафим Саровский сказал замечательные слова. «Спаси сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Если взять эти же слова за основу, то будь агрессивный сам, и вокруг тебя все станут агрессивны. Потому что это то, что передается, чем можно заразиться.
1: Да, только смотрите, если говорить, что это вирус, агрессия, то получается, что я и сам-то не очень хочу, но если меня заразили этим вирусом, то я тоже таковым стал. Агрессивным.
2: Я могу, знаете, быть немножко закрытым. Есть очень приятный пример, который привел один из современных афонских подвижников. Есть пример рыбы. И будь как рыба, которая плавает в соленой воде, но сама не соленая.
1: Ну, с банки огурцами солеными, свежему огурцу не остаться
2: быть
1: свежим.
2: Сложно, да, конечно. Но все-таки у нас есть возможность. Это, конечно, тяжело, да. Но можно все-таки контролировать свои эмоции, контролировать свое состояние.
1: Продолжу эту тему с одной из острой и часто обсуждаемой темы про детей. И вот о чем пойдет речь. Если раньше нападения в школах были единичной новостью и, как говорится, из-за океана, то сегодня это и российская повестка в том числе. Грустно, а главное страшно.
2: Мне кажется, что сейчас слишком много прав дали детям. Прав у детей не должно быть больше, чем обязанности. Это первое. И второе, как однажды сказал Черчилль, полная безнаказанность рождает полную вседозволенность. Отсутствие реального наказания за какие-то проступки ведет за собой то, что человек может позволить себе непозволительное. Но где такое было видано 30-40 лет назад, чтобы ученик мог негативно высказаться на учителя? Где было такое видано, чтобы, вызов родителя в школу, боялся учитель? Это проблема того, что все поменялось с ног на голову.
1: Да, но почему? И как теперь это остановить?
2: Остановить-то возможно только лишь в том случае, когда родители примут на себя зону ответственности за поведение своих детей. Но не бывает так, что ребенок, хорошо воспитанный, читающий книги, общающийся с родителем, вдруг взял и пошел, совершил какое-то противоправное действие. Скорее всего, родители, не особо занимаются ребенком, не знают, чем он живет, в каких группах состоит, что ему интересно, почему он пошел в эту же школу. Ведь на самом деле, если у него в школе или в колледже все хорошо, он же не пойдет туда пакостить. Значит, там плохо. И это плохо началось по каким-то причинам не сразу. То есть это имело накопительный характер, и он уже, этот подросток, быть может, не сумел справиться с какими-то своими негативными чувствами, с гневом, и пошел с обостренным чувством справедливости искать этой справедливости.
1: То, что вы сейчас сказали, выглядит так, что учреждение учреждение образовательное, оно должно как минимум видеть, наблюдать ситуации напряжения, какие-то тревожные ситуации у себя внутри. А родитель должен в том числе быть внимательным к этому ребенку, к своему ребенку. То есть выходит, что, коль случается такая ситуация, то две стороны, родитель и общественность в образовательном учреждении, просто просмотрели. Так получается?
2: Я бы, наверное, разделил зону ответственности. 70% семья, процентов 30% учебное заведение. Потому что благословение на воспитание ребенка лежит на родителях.
1: Но вот смотрите, получается, что все-таки проблема-то появилась в школе у ребенка, с которой он пришел назад с автоматом или еще с чем-то, с каким-то оружием. То есть эта проблема была создана в стенах школы, не в семье.
2: Вопрос другой. А кто ему дал право решать эту проблему?
1: Но источник-то проблемы вовсе не в семье выходит.
2: Является учеником, у которого есть свои обязанности в отношении учителя. Если вдруг ему что-то не нравится, и он пришел решать так свою проблему. Вот тут состоит вопрос в том, что родители не научили решать проблему, которая у него возникла.
1: Тот вопрос второй возникает. Проблема номер два, что у ребенка нет социально одобряемых шаблонов поведения, которые, по вашей версии, должны формулироваться в семье. Или все-таки общество здесь тоже принимает участие?
2: Школа является помощником семьи в воспитательном процессе. В каждом учебном заведении есть воспитательный процесс, но он не является фундаментальным. Фундаментальным является отношение в семье и дома. И поэтому то, что в семье говорится, как поступать,

0: не счастливых детей, а выгодных, успешных, чтобы ребенок как бы не мешал мне жить. Ну, как бы ты учись, меня как бы не беспокой. Живи так, чтобы меня не беспокоили по поводу тебя. А если там любовь?
1: А как должна выражаться любовь? В чем? В поговорить? В обнять?
0: А вообще узнать, вообще, что любит ребенок? Какие у него тревоги, страхи? Что ему нравится? Какие у него, быть может, проблемы? Быть может, он чего-то боится, о чем-то переживает и не чувствует поддержки элементарно от родителей.
1: А как определить, какие ранние признаки того, что ребенок жертва или, может быть, вот он скоро станет инициатором подобного нападения? Есть ли что-то, на что можно опереться, посмотреть, увидеть?
0: Ну, в первую очередь, это родителям необходимо сделать, когда дети замыкаются, когда мы видим какие-то яркие выражения их внешнего вида. Как ребенок разговаривает, отношения мамы, папы, тон разговора, интересы. Дорогие родители, у вас есть дети. Уделяйте внимание им. Есть такое понятие «лжезаботливая мама». Это означает, что вот она со школы забрала, бегом-бегом на машине его к репетитору, от репетитора на танцы, с танцев на английский. Ребенок будет знать английский, уметь танцевать. У него будут хорошие оценки. Все прекрасно. Но ребенку нужна мама, с которой можно обняться, с которой можно о чем-то по-женски посекретничать. И вот эти родительские отношения не заменит ни один репетитор. А нужна мама, и папа нужен.
1: Ну, другая тема. Агрессия в коллективе. Агрессия в таких коллективах, она становится инструментом карьерной борьбы, а то и вовсе способом снятия накопленного напряжения. Почему в коллективах застревают в инфантильных моделях коммуникации?
0: Потому что, наверное, по-другому не умеют. Человек — такое существо, которое часто идет пути наименьшего сопротивления. То есть, иными словами, как сделать так, чтобы в коллективе поднять свою самооценку?
1: Как? Это понизить чужую, да?
0: К сожалению. То есть человек начинает делать так, что я же с собой ничего делать не хочу. Работать над собой — это же колоссальный труд, это уже очень тяжело. Поэтому я работать над собой не буду. Но самооценку поднять хочу. И, соответственно, чтобы я был выше других, а при этом сам не поднялся, нужно опустить всех остальных. И человек сам начинает агрессивно вести себя по отношению к другим, то есть как бы сам морально опускает других людей, и при этом он сам считает себя возвышенным.
1: В нынешний период времени, вот в наше время, люди стали более несдержанными, нетерпимыми по отношению друг к другу.
0: В наше время, понимая оперативную обстановку, человек находится в состоянии тревоги. И это состояние тревоги он куда-то выливает. Этих эмоций у нас скапливается в течение много, и мы, бывает, за какие-то мелочи можем высказать свое недовольство в отношении другого человека, потому что нам страшно. Этот страх, тревога, они как раз-таки выдают наше раздражение.
1: Как стать препятствием этой болезненной коммуникации? И, в принципе, нужно ли становиться этим препятствием?
0: Есть такое понятие — психологические границы личности. Психологические границы личности, они устанавливаются только двумя словами. Да и нет. То есть где-то мы позволяем с собой так общаться, а где-то не позволяем. Этот человек, он кому-то позволяет к себе так относиться. Например, в коллективе один, второй, третий, я от него стерплю какие-то скабрезности и плохие слова, а от двух-трех других не стерплю и сделаю им замечание. Или наоборот, сам в отношении их применю какую-то агрессию. Вопрос другой. Вопрос моего разрешения.
1: Да, это понятно. Но если я вижу, что, например, что-то как-то с вами разговаривают, и мне это не нравится, я должна вмешаться и сказать: стоп, так нехорошо, давайте-ка, не надо к этому человеку так. Вот вмешиваться нужно?
0: Любой христианин обязан вмешаться тогда, когда совершается неправда. Если мы видим, что кого-то обижают, знаете, вот как Христа распинали, кстати, если был бы кто-то, вышел бы и сказал: не делайте, пожалуйста, этого, не надо, ну, хорошее. Ни одного, к сожалению, не нашлось.
1: А потому что страшно людям?
0: Да, людям страшно, потому что понимаешь, что если ты вступишься за другого человека, то вот вектор направленности и той самой агрессии, он придет на тебя.
1: Да. Про агрессию в церкви. Часто источником таких конфликтов становятся пожилые прихожанки, которые пытаются воспитать других посетителей, да, забывая о главных христианских правилах. Ну, например, я здесь главная, да, я знаю, как свечку ставить. Это отпугивает молодежь. И получается, что здесь агрессия — это подмена духовной работы, так, внешней такой обрядовостью и желание утвердить свою власть.
0: Ну, наверное, нужно понимать, что есть поведение христиан, а есть христианское учение. Наше православное учение говорит о том, что Бог есть любовь, и мы принимаем любого человека, который переступает порог храма. Церковь же именуется как, вы знаете? Духовная врачебница. Духовная больница. То есть человек, он, который переступил порог храма, он понимает, что со мной что-то не так, пойду и схожу.

0: в храм? Ну, гневлив я, раздражителен ли я? Или какие-то другие страсти есть во мне, и я пришел к Богу искать помощи в борьбе с той страстью, которая у меня есть. Вопрос в том, что ведь может эта самая милая бабушка, она пришла тоже искать помощи в церкви со своей раздражительностью. Это, знаете, как в больнице. У одного болит рука, у другого болит нога, у третьего насморк. Ну, странно будет, если они будут друг друга осуждать.
1: Вы как-то пресекаете такое недоброжелательное поведение?
0: Мы как-то просим о том, чтобы церковь была открыта для любого приходящего. Что каждый человек, вне зависимости от ситуации, имеет право и возможность переступить порог храма.
1: А как вы считаете, агрессии становится больше тогда и там, где нет духовности?
0: Тогда, когда есть внутри пустота. Ну вот тогда это место может заполняться агрессией. Тогда, когда я ставлю себя всегда выше других людей, которые есть вокруг меня. То есть я понимаю, что я куда бы ни зашел, в любой ситуации я главный. И гордость в том числе.
1: А как вы думаете, можно ли создать моду на эмпатию и на, ну, не насилие, скажем так? Возможен ли такой вирусный тренд в современной системе?
0: Конечно, возможно. Если каждый из нас начнет работать над собой, вполне возможно создать то, что вы сказали, трендом, тогда, когда человек начнет внимательно относиться к себе, уважать других, и он поймет, что от этого ему хорошо. Знаете, вот агрессия возникает, наверное, там, где человек не умеет благодарить. Отсутствие благодарности за то, что нас окружает вообще в принципе. Люди, время, быт какой-то. И порождает недовольство. А недовольство порождает агрессию.
1: Я бы сказала, что агрессия – это для слабых, а спокойствие – удел сильных.
0: Конечно. Тот, кто умеет сдержать свои эмоции, даже когда ему плохо, он сильный человек.
1: Знаете, еще Михаил Литвак, психолог, сказал такую фразу: «Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж так хочется что-то грызть». Я прям очень согласна с этой фразой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.